ручкой, долня мотайка моя держай, я не вилу снакча, пять дня карт, та упасть лапча, день дежу дичь дать.